0: Женщи ми на чуалакуна, урежак тама миши на хунчи.
1: И мама тоже на хунчи ама.
0: А шахату на гоу миши на хунчи. Пактара кайпира пиндин сиаришка, ама тя на хунгичи мам. Пактара пшкучи гу има куидашка, жикушка, тупуйта же тя на хунгичи на чу.
1: Шава я мама.
2: Канда кама на пусу покажи синжу канга васта, куидаш покида на мариканги.
1: Ата кама джанянга.
2: Има сулу манжа на изданихунка, малка в махиандапшу визину кунта мингаш понияй.